Sarkozy anist, eftet биточи кучи пов. Не повторит, шампур, мангал, дрова, ведро и палочка. При всем при этом это прет, да еще как.